0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Белый снег за стеной, смех, сигаретный дым, надоело дышать им 7 лет.

0: 91.6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно, кажется.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: В Латвии лето невозможно представить без прогулок по лесу. Кто-то отправляется за грибами, кто-то за ягодами, а кто-то просто подышать свежим воздухом. Но вместе с этим важно помнить, у клещей нет выходных. Они активны не только в лесах, но и в парках, садах, на некошенных лугах и даже на вашем дачном участке. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии. И они напоминают, что в этом году в стране выросло количество случаев болезни Лайма, поэтому к прогулкам на природе стоит относиться особенно внимательно. Перед походом в лес или на луг надевайте светлую одежду с длинными рукавами, а брюки лучше заправить в носки или сапоги. Используйте средства защиты от клещей и во время прогулки периодически осматривайте одежду. После возвращения домой обязательно проверьте все тело, волосы и одежду. Не забудьте осмотреть и домашних питомцев. Клещи нередко попадают в дом именно на шерсти собак и кошек. И если клещ все же присосался, его нужно удалить как можно скорее и доставить на проверку в лабораторию. Специалисты также напоминают, что самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита остается своевременная вакцинация. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая прогулка по лесу приносит только полные корзины грибов и ягод, а не поводы для обращения к врачу.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 18 июля, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе будет солнечным и очень жарким. Температура воздуха в дневные часы максимально прогреется до плюс 27 градусов, ветер южный, скорость до 11 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: В Гентаро Мэбблс цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: 9. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергея Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». И меня зовут Сергей Карасей. В ближайшие полчаса я в этой студии проведу вместе с руководителем социальной службы Даугавпилса Мариной Герасимовой. Здравствуйте вам.
3: Добрый день.
2: Приглашаю наших радиослушателей присоединяться к диалогу. Если по теме нашей программы будем говорить о работе социальной службы в Даугавпилсе, если будут вопросы, милости прошу, совершенно смело звоните. Номер телефона прямого эфира 654-25-00. Марина, какие основные цели и приоритеты Даугавпилской социальной службы в этом году?
3: Ну, цели и приоритеты Даугавпилской социальной службы всегда и будут – это улучшение качества услуг, которые на сегодняшний день у нас уже есть. Да, и в этом году для того, чтобы улучшить качество, например, услуги, мы сделали акцент небольшой на те семьи с детками с инвалидностью. Да, мы увеличили часовые возможности с 80 до 120 часов в месяц, когда можно использовать услугу по уходу ребенка дома, как апрупа с мая, да. Также мы расширили круг услуг Аталпас Бридис. Раньше до этого у нас была такая услуга, возможно было воспользоваться только детки. Теперь у нас с этого года такой услугой, как Аталпас Бридис, могут воспользоваться персоны с инвалидностью, да, и получить такую вот услугу. Поэтому в этом году у нас приоритеты улучшения качества услуг, идти дальше, оценивать, в чем больше нуждаются наши жители, ну и улучшаем.
2: Ну а какие направления работы сейчас требуют наибольшего внимания?
3: Наибольшее внимание – это сеньоры, потому что в последнее время очень много к нам обращаются жители, нужна помощь за уходом за сеньорами, да, и обращаются родственники, дети с тем, что они не в состоянии, например, ухаживать за своими бабушками, родителями, да, это первое. Второе, это тоже помощь деткам, семьями, деткам, семьям с детками с инвалидностью, да, поэтому мы идем в этом направлении, и вот это самое такое большие, наверное, проблемы по уходу. Также очень много людей обращаются, им не хватает средств для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, свет, воду, отопление. Плюс к этому добавляется, что людям не хватает средств оплатить здравоохранение, да, посещение врачей-специалистов, обследование. И когда у человека небольшие доходы, он для себя решает, или в первую очередь ему оплатить коммунальные услуги, чтобы у него не выросли бы долги, или ему оплатить и пройти те исследования, которые ему нужны по здоровью. И человек в таком недоумении, он приходит к нам, обращается, что ему в первую очередь оплатить и как мы можем ему помочь. Это самые актуальные такие проблемы, которые у жителей есть.
2: То есть в социальную службу можно прийти и просто посоветоваться, да, как действовать в сложной жизненной ситуации?
3: Конечно. Человек в любом случае может прийти к нам, объяснить свою ситуацию, потому что не для одного человека нет одинакового подхода. Каждому человеку идет индивидуальный подход. Да, законы у нас одни, правила у нас одни, которые мы должны соблюдать, но социальный работник всегда знает, в какую сторону, как, куда направить человека, чтобы максимально помочь решить его проблему.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Я приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Сегодня руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова в нашей студии. Марина, скажите, а изменилось ли что-то за последние полгода спрос на социальную помощь и услуги в Даугавпилсе?
3: Ну, как я уже сказала, что спрос больше пошел на услугу, что люди не могут справиться по уходу за своими родственниками, да. И спрос это, он такой остался, это жилищное пособие, пособия по здоровью. Это те виды помощи, на которые человек очень хочет, чтобы ему помогли бы. Как такой тенденции в других направлениях нету, но в связи с тем, что с этого года, с января государство повысило порог, минимальный порог для получения статуса, да, у нас очень много новых людей приходят, спрашивают, интересуются, возможно ли им получить, оформить статус.
2: Следующий вопрос будет слышен в наушнике. День добрый, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый.
4: Я очень сильно, извиняюсь, у меня такой вопрос. Только честно, скажите, вот беженцы, какую помощь они получают от социальной службы?
3: Я так понимаю, что это по поводу с Украины, которые, да, люди приходят, потому что беженцы есть другие статусы. С Украины получают помощь в кризисной ситуации. Они приезжают к нам, обращаются к нам, декларируют, где они останавливаются. Это пособие по кризису. Плюс они получают гарантийный минимальный доход ежемесячно, первые 3 месяца без оценки каких-либо доходов. После истечения 3 месяцев мы их оцениваем точно так же, как и наших жителей, и они имеют право на все те пособия, которые полагаются по статусу и нашим жителям.
2: То есть этот человек задекларировался в долгу, впился, и у него есть...
3: Они не декларируются, они просто указывают свое место жительства, их не декларируют.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова сегодня в нашей студии и готова ответить и на ваш вопрос. Поговорим про центр социального ухода Даугавпилский. Он является одним из важнейших подразделений социальной службы. Как в последнее время изменилась работа центра? Какие улучшения, изменения были реализованы? И какие основные вызовы стоят перед ним в дальнейшем?
3: Ну, в нашем центре жизнь кипит. Очень много что меняется. Мы работаем вместе всей командой для того, чтобы улучшить качество услуг в нашем центре. На сегодняшний день у нас... мы уже в прошлом году начали ремонтные работы для улучшения качества услуг и рабочей обстановки для наших работников. На сегодняшний день у нас сделан ремонтные работы. У нас центр состоит из 3 корпусов, и в одном из корпусов у нас сделаны ремонтные работы, поменены полы, покрашены стены, приобретена новая мебель. И наши люди переселены уже в один из корпусов. Буквально на этой неделе у нас начались ремонтные работы и во втором уже корпусе. Во втором корпусе также сам будут подниматься полы, краситься стены. Плюс дополнительно будет производиться дезинфекция, да, чтобы все было бы чисто, красиво. И в то же время у нас в корпусе мы строим такой называемый веселый беспункт. По закону он должен быть регистрирован уже с 1 января 2027 года. Если мы его не откроем, не зарегистрируем в регистре, то мы не сможем предоставлять эту услугу. Поэтому очень много задач. У нас задача стоит завершить наши ремонтные работы, сделать дезинфекцию, чтобы людям было бы качественные предоставленные услуги. Параллельно с этим наши специалисты, команда специалистов работает с нашими жителями центра. Всякие разные мероприятия, соревнования между друг другом делают, да, чтобы те люди, которые у нас в центре живут, чтобы они не чувствовали бы себя одинокими, оставленными где-то. Работа эмоционально, работает психолог, поэтому очень много, цель одна – улучшить качество, да, чтобы наши жители центра были бы достойно получали бы ту нужную услугу, которая им положена. Но в связи с тем, что объем такой большой, и все же не хватает тех же самых работников, да, а пропытаев – это очень такая... одна из проблем. У нас есть вакантные места, люди приходят, люди понимают, что сложно. И те люди, которые постоянно у нас работают, на них очень огромная нагрузка. Мы каждого работника бережем, ценим и говорим спасибо, что они с нами работают, потому что работать в центре очень сложно. Люди у нас лежачие, малоподвижные, им нужен особое внимание, особый уход, но команда вся старается, и огромное-огромное на самом деле им за это спасибо.
2: Мы продолжаем с телефонным звонком, тоже в наушнике будет слышно. Добрый день, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Пожалуйста.
5: У меня такой вопросик. Вот я обращался в социальную службу, я инвалид третьей группы, был на второй группе, сейчас третьей группы. И вот хотелось бы узнать, сколько что оплачивают, потому что девочки очень заняты, действительно очень много людей там, и пообщаться не получается, как бы, только оформить документы. Вот сколько оплачивается за квартиру, там какие, ну, какие суммы, какие проценты, вот хотелось бы узнать.
2: Спасибо. Потому... Спасибо за вопрос, да. Марина, пожалуйста.
3: Ну, у нас как отдельной категории, как персона с третьей группы инвалидности, она не выделяется. У нас все пособия положены по статусу, большинство, да. Если вы подавали документы на какой из статусов, смотря какой-то статус, если это малоимущий статус, то, соответственно, нужно смотреть, сколько вас персон в семье, да. Если вы один, то если по статусу малоимущий, то вам положено пособие на здравоохранение 165 евро, плюс вам положены продуктовые пакеты. По поводу оплаты коммунальных услуг я вам сумму не назову, потому что это настолько индивидуально, это рассчитывается по определенной формуле. Формула в себя включает коэффициент, расходы и доходы семьи. Все это делится, умножается, только тогда выводятся какие-то суммы. Эти суммы я вам точно не назову. Если вы подавали документы на малообеспеченного статус, то там другие критерии, да, если у вас есть третья группа инвалидности, то тогда на здравоохранение вам положено. Если вы один в семье, то это 130 евро в календарный год. Если вы еще с кем-то, и там в вашей семье есть плюс еще кто-то, или пенсионер, или персона с инвалидностью, тогда вам по 90. Что касается жилищного пособия, та же самая система. Это все рассчитывается по формуле, беря во внимание множество критерий. Если вы подавали документы на статус, вам обязательно присвоив статус, наши работники вызовут и все вам расскажут, что именно вам положено по определенному статусу.
2: Ну, в принципе, когда человек приходит в социальную службу, там что, на месте могут с ним эти вопросы обсудить? Или все-таки так много людей приходит, что только успевают принять документы?
3: Нет, ну, девочки, в общем, они могут рассказать, что может быть положено, но те девочки-консультанты, которые принимают документы, они не проверяют все досконально. Они могут рассказать, что по определенному статусу положено. Уже конкретно по каждому человеку дает консультацию уже социальный работник, когда он рассмотрел документы, и тогда уже рассказывает человеку.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова в нашей студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Телефон в студии 654-25-300. Весной начал работу новый центр обслуживания клиентов социальной службы на АЛС-68. Помог ли новый центр улучшить качество обслуживания, сократить время ожидания? Как вы чувствуете?
3: Ну, во-первых, этот центр помог точно улучшить рабочие места работникам, потому что на предыдущем, знаете, мы когда переехали на аллею 68, мне работники первое, что сказали, спасибо, что в нашем кабинете есть окно, да, и поэтому качество для работы наших работников, оно точно улучшилось. Что касается приема клиентов, очень много клиентов приходили, говорили, что эти помещения им намного лучше нравятся, что они просторнее. У нас на месте есть всегда два консультанта, которые консультируют, чтобы если большой наплыв клиентов, это можно было бы быстрее принять, и людям меньше нужно было бы ждать в очереди. Конечно же, объем работы всегда в начале месяца больше, потому что люди обращаются в первые числа месяца. Поэтому также еще на месте у нас есть компьютера два, где человек может бесплатно прийти и распечатать распечатки с банков, чтобы подать заявление на статус. Намного здесь лучше, просторнее, теплее. И если есть атмосфера, то тогда и работа по-другому преподносится, и наши жители по-другому это воспринимают. Поэтому намного лучше здесь, чем раньше было у нас, это точно.
2: А в последнее время самоуправление расширило возможности получения социальной помощи и пособий. Какие виды поддержки сейчас, какие, во-первых, новые добавились, и какие востребованы среди жителей Даугавпилса?
3: Ну, я повторюсь, новый у нас в этом году мы ввели Atalpasbrīdis. У нас Atalpasbrīdis был положен только деткам до 18 лет, но с этого года государство обязало самоуправлением в обязательной такой корзине, чтобы точно было под Atalpasbrīdis для персон с первой группы инвалидности и для персон со второй группы инвалидности с душевными расстройствами. И Atalpasbrīdis вот мы открыли на Шаура 26. Люди могут... Вот это одно. Плюс второе, мы расширили уход на дому за ребенком с инвалидностью, где увеличили часы с 80 часов до 120 в месяц. Это дает право, возможность родителям больше провести время или заработать деньги, ну, оставить ребенка с АПРО, пытаясь, чтобы было бы свободное время у родителей и полноценно выполнять, например, ту же работу и зарабатывать денежку.
2: Еще один вопрос из эфира. Добрый день, здравствуйте. Алло.
6: Алло.
2: Да, слушаем
6: Алло.
2: Вас. Пожалуйста, говорите.
6: Здравствуйте. Алло.
2: Мы вас слушаем.
6: Слушаете, да?
2: Да.
6: А когда... Такой вопрос, не знаю, по теме, не по теме. Вот у нас, у меня пенсионерка, как они вот год уже пенсию не выдают, такая категория, никто не объясняет, банки все время закрыты, поломаны счета. Они выдают с моей пенсии, могут только снять, значит, 30 евро раз в неделю. И вот так вот каждый месяц обещают, и сегодня обещали, опять не дают, или я чего-то не знаю. Ну, разве можно так жить? Я могу на какую-то помощь, если говорю, дайте справку, что на бумаге у меня 740 евро, а на деле получаю 50 евро в месяц. Разве можно так жить дальше, продолжать? У меня все сломано, ничего нет, минимум продуктов. Какой-то статус можно, я не знаю, они говорят, не положено, пенсию, я же ее не получаю. И они не могут, банк не может, обязаны же банка выдавать пенсии. Я и заработала, 45 лет работала.
2: У вас латвийская пенсия? У вас латвийская пенсия?
6: Латвийская пенсия.
2: А что с таким, Марин? Могут быть такие сложности, что человек не может больше 50 евро в неделю выбрать денег?
3: Я сейчас не могу так сразу ответить.
6: Вот временно они тут в пенсии, значит, могут снять только 30 евро. Сначала латвийская давала, и Латвия, которому работал еще год назад, по 40 евро. А теперь Европа занялась поломанными этими счетами. Как они допустили, не знаю, такое вот 28 августа мне пришла пенсия, и я из 28 августа не могу получить это того года, вот уже год. Они делают, ремонтируют, и каждый день обещают, и спросить не у кого, банки закрыты, не работают. Да, приходишь в магазин и не знаешь с этим, потому что... Ну, это кошмар какой-то.
2: Да, тут я думаю, что этот вопрос надо как-то индивидуально. Марин, есть такая возможность человеку прийти на консультацию и разобраться? Да. Потому что так по телефону непонятно даже.
3: Мы запишем ваш номер телефончика, я с вами обязательно созвонюсь, и подойдете ко мне, мы разберемся, чем мы можем вам помочь.
2: Не совсем понятно, это техническая проблема или что происходит?
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Социальная служба организует выездные приемы жителей в микрорайонах города. Насколько это вообще востребованная услуга? И, ну, и планируется ли это продолжать делать?
3: Да, с прошлого года, с октября, мы запустили такой, как пилот-проект, и выезжаем теперь в микрорайоны. Это Старый Форштадт и на Гриву. Спрос есть, я не сказала бы, что он такой большой, но спрос есть, люди идут. Я думаю, что в прошлом году, когда мы его в октябре ввели, еще не было так об этом известно, и не столько много людей шло. Сейчас как бы лето тоже не такой наплыв людей у нас обычно идет. В отопительный сезон, я думаю, в этом году это будет уже больше. Спросом требоваться, и люди могут... Ну, люди приходят, они задают разные вопросы, которые даже не являются вопросами социальной службы, но по объектам выезжают два наших работника, которые один отвечает за присвоение статуса материальной помощи, а второй работник, который может ответить на вопросы по услугам. Поэтому человек может прийти, получить консультацию, задать вопросы, в то же время написать заявление, на месте распечатать распечатку, приложить, чтобы ему не нужно было бы ехать в центр. Точно так же, если человек пришел уже в центр, подал документы, когда девочки наши выезжают по определенным адресам, они заранее созваниваются, чтобы люди уже пришли бы или на Гриву, или на Старый Форштадт и получили бы уже все документы на месте ближе к своему дому. Поэтому продолжать мы дальше будем. Это очень будет, я думаю, что актуально, особенно вот в отопительный сезон.
2: Татьяна в Фейсбуке пишет. Добрый день. Отец после инсульта, ему дали первую группу. В документах написано, что отказано в транспорте, но предоставлена помощь по уходу. Что это включает в себя? Статуса малоимущего нет.
3: Ну, я так понимаю, что это ФТЭК отказал, да, это не мы отказываем, это по присвоении, когда инвалидность человек подает и там рассматривает, это не в нашей компетенции, но вам нужно обратиться, потому что нужно смотреть, где папа задекларирован, с кем задекларирован, да, и тогда вы можете смело записаться ко мне на прием, мы проверим всю информацию, и тогда я вам расскажу, что можем, что не можем.
2: Вообще, давайте поговорим о тех услугах, которые в целом доступны жителям Даугавпилса, потому что не все знают, что такое социальная служба, не все обращаются в социальную службу, не все знают, что, с какими вопросами можно обращаться в социальную службу. Давайте немножко общий экскурс.
3: Ну, в социальную службу можно обращаться, как и обращаются уже, наверное, со всеми вопросами, и мы уже находим, где найти ответы. Человек, у которого не хватает средств для того, чтобы обеспечить свои основные нужды, он, конечно же, должен прийти в социальную службу, для того, чтобы получить консультацию, мы все проверяем и тогда консультируем, получается ли у него статус малоимущей персоны, малообеспеченной персоны, получается ли у него пособие на здравоохранение, да, потому что есть пособие на здравоохранение, где выплачивается именно по статусу, по одному, по второму, есть пособие на здравоохранение, например, спинальному лежачему человеку, да, с первой группы инвалидности, да, тогда, если не ошибаюсь, там 215 евро в календарный год. Так же самое положено пособие на здравоохранение деткам с инвалидностью. Это до 350 евро в год. У нас есть пособие вида с пеями, да, когда человек с инвалидностью передвигается, например, в инвалидной коляске, и он живет в квартире или в частном доме, но у него проблема заехать без чужой помощи к себе домой. Да, поэтому тоже до 13 тысяч такая возможность, да, чтобы построить этот пандус. Он тоже обращается к нам, пишет заявление, но ему нужно самому найти ту фирму, которая этим будет заниматься. Мы фирмы не ищем, у нас нет такой, как бы, но помощь-то есть, это смело можно приходить консультироваться. У нас вот недавно самоуправление участвовало в проекте, где 11 человек воспользовались такой возможностью, и 11 человеком сделали виды с пеями, да, и люди, это может быть ванна, это может быть пандус, смотря, что нужно человеку. пособия, да, пособия больше идут по статусам, как таковые. У нас много различных услуг, да, услуги для взрослых, услуги для деток. Вот я повторю, что у нас есть Atalpas Bridis, это для деток положено, мы его предоставляем в нашем центре пред-ИТ Naturides 36. Есть Atalpas Bridis, на сегодняшний день мы вот в этом году открыли, это на Шаура 26. Плюс у нас различные, у нас есть Dienas Apropos Center с персонам с душевными расстройствами, тоже как услуга идет. У нас есть транспорт, который тоже полагается людям с функциональными нарушениями, у кого нету, кто не может передвигаться в общественном транспорте или на своем личном транспорте. Также транспорт положен деткам с инвалидностью. У нас больше, чем 40 видов различных видов помощи и услуг, что нужно каждый случай рассматривать индивидуально, чтобы понять, что человеку нужно. Человек приходит к нам, у него может быть одна проблема, а может быть и комплексная, да, чтобы ее решить, это надо все вместе.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира, руководитель социальной службы Даугавпилса Марина Герасимова сегодня в нашей студии. Ну, если говорить о социальной службе, какие сегодня главные вызовы в работе социальной службы? Это увеличение числа клиентов или доступность специалистов? Или какие-то другие направления?
3: Вызов – это, наверное, нехватка специалистов на самом деле, потому что у нас не хватает социальных работников, у нас не хватает того персонала, который по уходу за нашими жителями, клиентами, да. Мы идем на то, чтобы улучшить качество наших предоставляемых услуг. Мы всегда слушаем наших жителей. Они приходят с идеями, с какими-то, может быть, проблемами. С этой проблемой мы понимаем, что как мы можем ее решить, помочь. Да, не всегда мы можем знать, что у человека происходит, поэтому вызов – это то, что вот нехватка, да, вызов – то, что нам нужно улучшать эти все качества, все услуги, да, чтобы было бы качество услуг. Ну и вызовы, наверное, в этом году у нас закончить ремонтные работы в нашем центре обслуживания наших сеньоров. Это самый большой, наверное, вызов на этот год, чтобы наши жители нашего центра получали бы качественную услугу.
2: Возьмем телефонный звонок, потом останемся в этой теме. Добрый день, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Пожалуйста.
7: У меня такой вопрос. Я являюсь ликвидатором Чернобыльской аварии и по этому поводу инвалид третьей группы. Когда-то давно существовала такая услуга, как реабилитация в реабилитационном центре Яундубулты, насколько я помню. Я ею воспользовался один раз, было это в далеком 2008 году. А на сегодняшний день что-либо подобное существует и куда обращаться?
2: Спасибо большое за вопрос, Марина.
3: Если я не ошибаюсь, то эта услуга реабилитации у нас для такой категории она есть. Но чтобы вас правильно могли проконсультировать, можете обратиться на Венебас 8 в 11 кабинет. Да, вам социальные работники точно расскажут. Да, я сейчас вам так не расскажу подробно.
2: Так, еще будет один телефонный звонок. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Алло. Да, слушаем вас, пожалуйста.
8: Здравствуйте. Я хочу спросить. Раньше на большой юбилей давали какой-то подарок. А сейчас да или нет? Потому что брату 90 лет исполняется. Он что-то ждет.
2: Спасибо за вопрос. Марина, пожалуйста.
3: На сегодняшний день у нас положено пособие на юбилей, кому исполняется 100 и кому больше 100. Поэтому, если человеку исполняется 100 лет, то мы обязательно с вами созвонимся, социальная служба созвонится. Если человек захочет нас видеть, то мы приедем, поздравим с представителями Думы. Если у человека по состоянию здоровья он не может нас принять, то нужно будет кому-то из родственников принести заявление, мы тогда можем подарок перечислить на указанный номер счета.
2: Но все-таки вот 90-летие, может быть, нам как-то воспользоваться и тоже поздравлять из 90 и с 80-летием?
3: Раньше у нас такое пособие было, да, но в связи со всеми изменениями, наверное, в стране это пособие отменили, да, и теперь только пособие 100 и выше.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Марина, если возвращаться, как вы считаете, в социальной службе бюрократия сильная, и можем ли мы с ней бороться?
3: Я считаю, что у нас в социальной службе нет бюрократии. У нас настолько по минимуму все уже улажено в отношении подаваемых документов, да, и настолько это все стало проще, очень... Наверное, ковид нас многому научил. Мы перешли на электронные документы, и это намного упрощает подачу заявления, и людям не надо к нам обращаться. Что зависит на подачу документов на статус, да, там на сегодняшний день у нас подключены все возможные базы данных, где мы проверяем все данные. Человеку нужно предоставить, если есть какие-то банковские счета, только распечатки, и если человек работает, то справку с места работы. То, что касается, может быть, пособий на здравоохранение, да, там нужно заявление, там нужно чеки собирать, да, где указано имя, фамилия клиента, да, и тогда, может быть, вот это... Ну, как бы в будущем мы что-то будем рассматривать, что-то менять. Ну, нет, конечно, есть в каких-то вопросах, может быть, бюрократия, не во всех, но как раньше было, уже точно ее такое сильное.
2: Не, ну, например, вы же можете иметь доступ к электруму для того, чтобы видеть, какой счет пришел, да? Или этот счет сразу может приходить в социальную службу, если, ну, вы оплачиваете за электричество за клиента, да? Он должен каждый месяц идти куда-то, распечатывать.
3: Сейчас все счета, большинство приходят электронные, люди нам пересылают полученную почту, да. На сегодняшний день, например, жилищное пособие, если нам рассчитать, у нас по ЖКХ и ссылкам тыкли, да, у нас есть подключение, и мы перенимаем эти данные. Людям даже нам не нужно их нести, мы это видим. Что касается других услуг, там... не знаю, Теле2, Бита, Электрум, да, это люди нам несут, но люди уже настолько все перешли на электронку, им не нужно нам приносить, они пересылают, и остальные работники уже получают и рассчитывают пособие.
2: Какие основные социальные планы социальной службы до конца года? Есть что-то такое?
3: Планы – это завершить ремонт по максимуму, что возможно в этом году. Планы продолжать проект. Мы сотрудничаем с Самареши. Есть проект Самареши УПЭ, где большой бусик езжает по нашим клиентам, которые находятся на домном обслуживании, и их моют, стригут, стирают одежду. Да, мы вот участвуем в этом году в этом проекте с 1 марта до февраля следующего года. Очень наши жители довольны этой услугой, да, поэтому вот продолжение это, завершить этот проект, ремонтные работы, ну и, конечно же, оценивать обращения наших жителей, улучшать качество предоставляемых услуг, ну и рассматривать, что мы можем улучшить еще и в следующем году, да, рассматривая бюджет.
2: Вы сказали, что не хватает работников в социальной службе. Каких-то особых специалистов или у вас всегда есть какие-то вакантные места?
3: У нас не хватает очень социальных работников. И
2: с образованием?
3: С образованием, да. Социальный работник, он только с образованием, он не может просто прийти и работать, да. И у нас нехватка именно как апропытаясь, да.
2: Тоже специалист, да, должен,
3: да,
2: быть, да?
3: Да. Они вроде и есть люди, они к нам приходят, но настолько тяжелая работа ухаживать за лежачими людьми или малоподвижными, что у них происходит эмоциональное выгорание, и люди просто не могут работать.
2: На этом все. Программа «Наш сегодняшний диалог с городом» подошла к своей точке. Руководитель социальной службы Марина Герасимова была сегодня гостьей программы «Диалог с городом», которую на волнах радио «Алиса Плюс» провел я, Сергей Каратеев. Спасибо. Увидимся, услышимся. Удачи. До свидания.
3: До свидания.
9: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
10: Длительная реклама.

Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Не секрет, что именно в летнее время на кузове автомобиля быстрее появляются следы битума после ремонта дорог, древесной смолы и насекомых. И если откладывать мойку надолго, такие загрязнения могут повредить лакокрасочное покрытие. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от автомаляров. И они напоминают, что не стоит оставлять битум, смолу и следы насекомых на кузове надолго, так как под солнцем они могут буквально въедаться в лак. Если заметили такие загрязнения, лучше удалить их как можно раньше с помощью специальных средств для автомобиля или безопасных очистителей. Никогда не пытайтесь оттирать пятна жесткими губками, металлическими щетками или агрессивными растворителями. Они могут повредить покрытие. Перед очисткой автомобиль желательно вымыть от пыли и песка, а после обработки снова промыть кузов автошампунем. И если летом вы часто ездите по трассам или дорогам, где идет ремонт, регулярно осматривайте передний бампер, капот и зеркала, ведь именно там чаще всего появляются самые стойкие загрязнения. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая поездка оставляет только приятные впечатления.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 18 июля, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе будет солнечным и очень жарким. Температура воздуха в дневные часы максимально прогреется до плюс 27 градусов, ветер южный, скорость до 11 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: В пустоте слышу слова.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски. Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
1: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Как же хорошо! Когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilsenbergas.lt.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далеко.

0: поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Сто один и шесть FM. Радио Алиса Плюс.

0: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
1: Медицинский центр МедАДЕ проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
0: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЕ на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
6: Top!
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
8: Алиса Плюс.

уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Сегодня, 18 июля, согласно прогнозу синоптиков, день в Даугавпилсе будет солнечным и очень жарким. Температура воздуха в дневные часы максимально прогреется до плюс 27 градусов, ветер южный, скорость до 11 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 2025. gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: Точное время – 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Онлайн-покупки, покоматы и курьерская доставка давно стали частью нашей повседневной жизни. Но вместе с удобством растет и количество неприятных ситуаций. Посылки задерживаются, приходят поврежденными, теряются или становятся частью мошеннических схем. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Центра защиты прав потребителей Латвии. Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Перед оформлением заказа внимательно проверяйте адрес, номер телефона и сроки доставки. Сохраняйте чеки, номер отслеживания, коды получения и переписку с продавцом или службой доставки. Регулярно проверяйте статус отправления, а при неожиданной задержке или смене места получения сразу связывайтесь с перевозчиком. При получении внимательно осмотрите упаковку. Если она повреждена, сфотографируйте ее вместе с содержимым и не выбрасывайте коробку. Она может понадобиться при рассмотрении претензии. А самое главное, никогда не сообщайте посторонним пин-коды, коды получения и другую информацию, которая позволяет забрать посылку вместо вас. И будьте внимательны к СМС и электронным письмам о доставке. Прежде чем переходить по ссылкам или вводить личные данные, убедитесь, что сообщение действительно пришло от службы доставки, которой вы пользуетесь. Если посылка потерялась, пришла поврежденной или возник другой спор, как можно быстрее обратитесь к продавцу или перевозчику в письменном виде и приложите все имеющиеся доказательства – фотографии, чеки, скриншоты и номер отправления. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая посылка приносит только приятные эмоции, а покупки всегда доходят вовремя и по нужному адресу.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
3: Veikalos Maksima – brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это время отпусков, новых маршрутов и долгожданных путешествий. Но даже небольшие хитрости могут сделать вашу поездку гораздо комфортнее и избавить от лишних хлопот. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня несколько полезных и проверенных лайфхаков будут от опытных путешественников. Если собираете чемодан, попробуйте не складывать одежду стопками, а сворачивать ее в плотные рулоны. Так вещи занимают меньше места и гораздо меньше мнутся. Если все же любимая рубашка или платье помялись, повесьте их в ванной комнате, пока принимаете горячий душ. Пар поможет разгладить небольшие складки даже без утюга. Чтобы жидкости не пролились в дороге, закройте горлышко флакона пищевой пленкой или небольшим кусочком пакета, а уже потом закрутите крышку. Документы, банковские карты и зарядное устройство лучше не класть в чемодан. Все самое необходимое стоит держать в ручной клади, особенно если багаж задержится. И еще один простой совет. Перед поездкой сфотографируйте паспорт, страховку, билеты и другие важные документы. В непредвиденной ситуации копии в телефоне могут значительно сэкономить время. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть в путешествиях вас ждут только приятные открытия, красивые виды и хорошие воспоминания.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Хочу

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
7: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Druva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
8: Top, top, top!
9: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 €.
6: Top, top, top!
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьбу

0: Чтобы вернуть за вознаграждение, контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните 654-22-322. «Алиса Плюс», «Бюро находок».
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Июль – это время, когда дачники уже радуются первым овощам, ягодам и зелени со своего участка. Но собрать хороший урожай – это только половина дела. Не менее важно правильно его сохранить, чтобы домашние заготовки радовали не только в ближайшие дни, но и холодной зимой. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по садоводству. И они напоминают, что многое зависит даже от того, в какое время вы отправляетесь на сбор урожая. Лучше это делать утром или вечером, когда плоды еще не успели сильно нагреться под солнцем. Так они дольше сохраняют свежесть и лучше переносят хранение. После сбора не спешите мыть овощи, ягоды и фрукты, если не собираетесь сразу их употреблять. Влага может ускорить появление плесени и испортить запасы гораздо быстрее. Особое внимание стоит уделить поврежденным плодам. Даже небольшая трещина или мягкое пятно могут стать причиной порчи всего ящика. Такие овощи и ягоды лучше сразу использовать для приготовления варенья, компотов, соусов или других домашних заготовок. Хранить урожай лучше в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте, а еще не забывайте время от времени проверять свои запасы. Вовремя убранный испортившийся плод поможет сохранить остальные. И еще один полезный совет. Не складывайте весь урожай в одну большую емкость. Лучше использовать небольшие ящики или контейнеры, чтобы было удобно следить за состоянием продуктов и обеспечивать доступ воздуха. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши корзины будут полными, а результаты летних трудов радуют вас как можно дольше.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.

сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: вам сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.
1: Я не вернусь.

0: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян кошелек, внутри которого находились ID-карта и инвалидное удостоверение на имя Даниил Васильев. Контактный номер телефона.

0: телефона 284-54-841. Утеряна черная сумка с деньгами и документами на имя Сергей Федоров, предположительно в районе кожзавода. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение контактный номер телефона 270-98-818. Найден школьный проездной ученика 10 Б-класса на фамилию Лагерс. Контактный номер телефона 260-92-373. И на сегодня это все объявления. Больше информации о находках и потерях вы, как всегда, найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

Зажгите эфир, радио Алиса Плюс. Такое сообщение прилетело. Юльчик, привет, пишет Шурик. Надеюсь, Шурик обойдется без поджогов. В городе нашем сегодня и так очень и очень жарко. Ну что, 17 часов и ровно 3 минуты. Доброго вечера, уважаемые слушатели. 18 июля и суббота сегодня получилась именно такой. Какой ее хочется видеть летом всегда. И солнечно, и жарко в эти выходные. Кто-то 100% сегодня целый день проводит на пляже или отправился домой, а может быть до сих пор загорает, кто-то отдыхает или работает на даче, а кто-то просто наслаждается теплом. У микрофона Юлия Сергачева, впереди 4 часа праздников, музыки и настроение в комплекте предусмотрено. Все как всегда просто. Не ждите особенного повода и звоните в прямой эфир прямо сейчас. 654-25-00. По этому номеру телефона можно сказать все самое хорошее и поздравить, и передать кому-то привет. А если удобнее написать, то 20-20-10-16 пишите смс, ватсап, вайбер. И на нашем сайте размещайте поздравления. Их я вижу и сегодня немало. alisaplus.lv. Подключайтесь, участвуйте и впитывайте не только витамин D, но и эмоции от этих выходных.

Радио Алиса Плюс, доброго дня, выходных прекрасных всем. Мы хотели бы поздравить с юбилеем нашу дочь, зовут которую Диана. Дианочка, 35-летие, значит, празднуете сегодня. Принимайте поздравления от мамы и папы, от самых главных людей в вашей жизни. Доченька, моя дорогая, мы тебя поздравляем вместе с папой с этим прекрасным 35-летием, с юбилеем. Чего же пожелать? Крепкого здоровья – это в первую очередь семейного счастья, душевного тепла, исполнения всех твоих желаний, самых заветных и смелых. Пусть день каждый приносит радость, вдохновение, новых возможностей тебе, пусть рядом всегда будут любящие люди, друзья верные и поддержка близких. Мы желаем, чтобы в твоем доме царили уют, благополучие, любовь, а в сердечке гармония была и счастье. Оставайся такой же красивой, доброй, мудрой, сильной женщиной. И пусть судьба бережет тебя, а удача сопровождает во всех твоих начинаниях. Мы очень сильно любим тебя и гордимся тобою. Диана, с юбилеем вас красивым! Будьте открыты для всех счастливых перемен. С праздником вас!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un Mēness aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая полыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
6: Здравствуйте, радио «Алиса Плюс». Мы тоже хотели бы присоединиться к вашей замечательной программе. А вот это мы только за, и можно присоединяться не единожды. Хотим поздравить Светлану Клементьеву и Каролину Дзен с этим, во-первых, чудесным летним днем, а во-вторых, с юбилеем дружбы. Девочки, хороших вам приключений и интересных моментов. Не знаю, от кого это сообщение, но искреннее прилетело. И сколько же лет той самой дружбы, Светлана, Каролина, если вы нас слышите, мы надеемся, еще музыкальный подарок будет. Вы знаете, как говорят, друзья познаются в беде, но если так призадуматься, когда что-то случается важное, радость, переживание или просто нужен совет, мы кому звоним в первую очередь? Ну, конечно же, подруге, причем круглосуточно, она настоящая, та самая, возьмет трубку и выслушает, и поддержит, и рассмешит, и найдет нужные слова. И сегодня мы хотели бы вас с юбилеем вашим совместным поздравить. Это очень важно на самом деле. Берегите друг друга, берегите дружбу и цените ваши взаимоотношения с юбилеем.

0: хочешь поздравить, звони 654-25-00.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32. Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: эфире программа поздравлений.
1: А я хотел бы попросить у вас песню «Радио Алиса Плюс» и пожелать вам, Юлия, хорошего эфира и всем нам хорошего настроения. Ну, а с хорошей погодой повезло, это 100%. Но не все, конечно, жару любят и готовы переносить, но во всяком случае, мне кажется, может быть, даже количество любящих то самое тепло превышает 50%. Можно ли послушать песню «Маша Сапко, я тебя люблю»? Можно, конечно, только после Буйного, потому что Виталий Абрамов уже готовится послушать не только песню, но и слова от его семьи очень важные поступили и сегодня. Папочка, от всей души мы шлем тебе самый теплый привет. Мы так соскучились. Желаем здоровья, счастья, семейного тепла и хороших новостей. Спасибо за то, что ты у нас есть. Виталий, берегите своих родных и себя для семьи. А привет, как всегда, с песней. Пусть она украсит ваш вечер, где бы вы ни находились.

0: Я тебя люблю.
1: В эфире программа поздравлений.
2: А вы знаете, попахивает какой-то романтикой у нас в эфире. И судя по выбранным песням, конечно же, и вовремя еще и сообщение прилетело. Уместно оно прилетело с желанием познакомиться, встретить свою вторую половину. И до эфира я, конечно, его сейчас донесу. Причем настолько подробно, и слушатель до сих пор что-то там печатает. Быть может, мы узнаем намного больше, чем он о себе рассказал. Алиса Плюс, здравствуйте. Меня зовут Норманс. Я нахожусь в Даугавпилсе. Я ищу, конечно же, девушку для отношений. Хочу найти вторую половину. А у меня 2 августа будут именины, а 12 октября мой день рождения. Слушайте, обычно я думала, что вот девчонки как-то могут себе к праздникам найти вторую половину, чтобы подарков было больше. Но я, конечно же, шучу. А здесь мужчина сразу анонсировал, кто он, видимо, ну, практически по гороскопу можно догадаться, это несложно будет. Поэтому номер телефона зафиксируйте, если вы тоже в поисках находитесь. 28-153-618. Контактный номер телефона. 28-153-618. Пусть и вам повезет.
1: В эфире программа поздравлений.

А, кстати говоря, Сережка Лазарев с песней «Ароматом» звучит не просто так, но я знаю, что Бронислава уже узнала, от кого этот привет. Песня-то любимая в эфире на радио «Алиса Плюс». Бронечка, ловите очередной субботний солнечный привет. Вас очень сильно любит Гена.

0: эфире программа поздравлений.
1: А доброго дня! Наши приветы сегодня летят особенному человеку. Передайте, пожалуйста, их нашему Сереженьке Медведьке. У него был день рождения. Сергей вас с прошедшим поздравляет. Очень любят. Любят сильно-пресильно. Ваша жена, она же барсучок. Дети присоединяются, Ваня с Итая. И песню для вас попросили такую, что мы просто сейчас в голове мгновенно сгенерировали пожелание вам. Сергей, вы же понимаете, что вы для семьи своей номер один. А вот первым всегда оказываетесь и в других отраслях и сферах жизни. Успехов вам!

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс». Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Ну что, друзья мои, если вам настолько жарко, что сил звонить в прямой эфир, ну просто их уже и не осталось, вы можете написать 20-20-10-16, пишите на этот номер телефона, отправляя обычные смс-сообщения. Если есть WhatsApp или Viber, номер телефона там точно такой же. Вы можете просто попросить песню, а можете не просто, приурочив ее к какому-то поводу, подарив определенному человеку. А можете дозвониться в прямой эфир до 9 часов вечера. Телефон принимает ваши звонки по самым разным радостным поводом. 654-25-00. А прямо сейчас будет повод еще какой поздравить и подарить летнюю песню Светлане. Светлана, у вас сегодня день рождения, а ты просто девочка лета, написал Виталий. Дети и ваши друзья. Так вот, муж поздравляет вас с праздником, вся родня поздравляет, все друзья, судя по всему, которые сегодня с вами там зажигают, отмечают и желают вам всего наилучшего. Крепкого здоровья они вам желают, исполнения желаний и всего-всего, чего ваше сердце так сильно жаждет. Ну а уж кому поспособствовать, чтобы эти мечты стали явью побыстрее? У вас есть такие люди. Светлана, будьте счастливы непременно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Оба привета и оба такие разные, но музыкальная заявка здесь была выбрана единогласно. Алиса Плюс, здравствуйте, хочу послушать «Розу чайную». Это Володя. Володя, вот теперь я вас узнаю, и около 19 часов вечера, хоть бы мне не забыть, вы, если что, меня за хвост подергайте, за косу, за хвост, что там у меня за прическа сегодня, особо не всматривалась. Ну, в общем, обязательно подскажите, если вдруг в 19.00 Лобода со своим такси не ворвется в эфир, ну а «Розу чайную» сейчас послушаем. Еще Бутылину Богдану очень сильно просили эту песню поставить. Богдан, я не знаю, чем вы сегодня занимаетесь, какое у вас настроение, но папа Евгений решил его немножечко приподнять. И неожиданно, конечно, что музыкальные вкусы у вас именно такие, но пусть вам эта песня подарит хорошее настроение. И пусть, в принципе, на все виды хобби вами любимые этих двух дней, выходных дней, обязательно хватит.

началось искушение едой, потому что слушатели наши не только присылают сообщения с передачей привета о том, что они классно проводят время, Алиса Плюс, не хватает песни какой-то определенной, у нас тут и шашлык, у кого-то даже плов, у кого-то банька, несмотря на то, что банька, в принципе, по погоде сегодня в Даугавпилсе. Знаете, что я вам скажу? Если вы не успели замариновать мясо на эти выходные, такого, конечно, быть не может, но лучший способ насладиться шашлыком – это обзвонить своих друзей и примчаться как минимум по аромату. Ирина передает привет Олегу. Олег, вас номинировали лучшим шашлычником города, но мы же пока не попробуем, не поверим. К тому же у вас там что-то пригорело, судя по фотографии. Внимательнее следите. И, конечно же, вам песня будет еще. Артур Пирожков, само собой. Еще один привет подхвачу. Он тоже очень вкусный, но, правда, без фотографии. Мы поверим на слово. Хочу передать привет Даниэле. Пожелайте хорошего ей настроения. А как может быть настроение плохим, когда у вас там вечер, пикник, природа? Мне кажется, когда направляешься на природу, тем более с друзьями, с красивыми видами, с аппетитом никогда не бывает проблем. Хорошего вам вечера, хорошего пикника и классных выходных всем нам! Я

В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений.
1: Ну что, товарищи шашлыки, жарящие, загорающие, купающиеся, празднующие, путешествующие, все, кто в дороге находится прямо сейчас, все, кто на дачах своих отдыхают, все, кто просто радуются и наслаждаются выходным, я, Юлия Сергачева, желаю снова доброго субботнего вечера. На волнах радио «Алиса Плюс» продолжается та самая душевная наша программа, концерт по заявкам до 9 часов вечера, 18 часов ровно, вот уже и 18.01. Присоединяйтесь любым способом. Вы можете, конечно, пассивно слушать, можно слушать любимые песни, и при этом придется проявить активность, сказав, какая песня хочется, чтобы именно прозвучала прямо сейчас, 20-20-10-16. Вы можете об этом написать, а можете и дозвониться 654-25-30. И поскольку приветы летят просто в режиме нон-стоп, Германия с нами на связи, я вот подхвачу, пожалуй, это сообщение не менее душевное. Здравствуйте, Алиса, передаю привет большой. И самые теплые поздравления Евгению. А вот с чем поздравляете Евгения? Мы так пока еще и не разгадали загадку. Евгений, у вас там праздник, день рождения, или просто вам от души хотели пожелать и крепкого здоровья здесь, и счастья, удачи, благополучия, отличного настроения, исполнения всех желаний. Чует мое сердце, что какой-то праздник там у вас. Чуточку подробнее сообщите, и мы к вам обязательно приедем на это торжество. Правда, не сразу, какие-то сутки нам понадобятся, но будем гулять так гулять всю неделю. Евгений, пишут ваши близкие, каждый день пусть наполняется приятными встречами, хорошими новостями, всех благ, добра и просто шикарного настроения. В двойном объеме, причем, Евгений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ланин Циля Марковна отмечает свой день рождения. Циля Марковна, ваш муж, дети присоединяются к поздравлениям и желают всего наилучшего. Счастья, любви, самое главное здоровье. И помни, что мы тебя любим. Оставайся всегда веселой, красивой. Короче, Цилечка, сегодня твой день, и будем отжигать мы все по полной. Циля Марковна, мы вас поздравляем с днем рождения, и таки невозможно не зажечь. Под выбранную песню вашими друзьями, близкими, муж очень просил именно эту вещь. Пусть отжигается вам еще долгие-долгие года.

0: хочешь поздравить, звони 654-25-00.
1: Dārgi un nedroši – tā bieži raksturo atjaunojamo enerģiju. Bet fakti rāda ko citu. Saules ģenerācija Eiropas Savienībā aug vairāk nekā par 20% gadā jau 4. Gadu pēc kārtas. Iekārtas kalpo 20 un vairāk gadus. Skepse ir normāli, bet lēmumi, kas balstīti faktos, parasti ir drošāki. Atjaunojama enerģija nav ticības jautājums. Tas ir domāšanas jautājums.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Мужчина познакомится с женщиной и очень сильно просил повторить и еще раз озвучить его желание. В планах у него совместные впечатления, которые, быть может, перерастут во что-то большее, к примеру, в любовь. И вы знаете, я всегда, всегда, резюмируя такие сообщения, говорю, как пелось в одной песне «Пусть и вам повезет в любви». Так почему бы нам эту песню как раз-таки сегодня не послушать? К тому же Лариса очень сильно просила что-то про любовь. Лариса, мы надеемся, что и вам это сердце, эта песня в сердце западет. Ну а пока мужчина познакомится с женщиной из Даугавпилса, желательно, 41 год ему. Это все, что мне известно. Ну и, конечно, то, что еще 2 августа будут именины, а 12 октября день рождения. 28-153-618 контактный номер телефона. 28-153-618. Ну а теперь о любви продолжим.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: эфире программа поздравлений.
1: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
0: В эфире программа поздравлений.
5: 654-25-00. Напомню еще разок, и не раз это сделаю вновь, номер телефона, по которому вы можете дозваниваться, если вдруг вы куда-то направлялись, быть может, даже в сторону дома, то вы можете, включив радио «Алиса Плюс», устроиться удобно где-то на диване и слушать песни любимые, а может, кому-то привет захочется отправить. Также смс-формат действует тоже до 9 часов вечера, поэтому закидывайте нас сообщениями и обязательно указывайте, не забывайте, для кого ваши приветы этим вечером субботы. 20-20-10-16. Мое любимое радио, здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, любимую Хелену песней «Таверна». Пожалуйста, я ее очень сильно люблю. Это Владимир. А с чем поздравляем? А просто с выходными. А просто с прекрасной встречей, с возможностью перезагрузиться вечером, устроившись удобно около радиоприемника. В компании Володи. Хелена, ловите песню. Хорошо вам время провести вместе и получить удовольствие. Но от песни как минимум это произойдет. Давненько, кстати, у нас Иван Кучин не звучал. Песня «В таверне» так и называется. Слегка выбивается, быть может, из стилистики плейлиста этого часа, но имеет место быть. Хелена, ловите ваш музыкальный привет.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, с выходными. И действительно, погодка сегодня просто прелесть, но какие-то тучки начинают появляться. Это все потому, Эльмир, расскажу я вам, потому что синоптики нам какие-то дожди вроде бы пытались рисовать, даже грозы угрожающие где-то там мелькали. Ну, не по факту, конечно, но на следующей неделе тоже пообещали, что погода чуточку станет прохладнее и дождливее. Но пусть ваше настроение хмурым не будет, вы написали, что вы скоро направляетесь в отпуск. И что-то мне подсказывает, что как раз-таки вот с понедельника куда-то поедете. Вот пусть вы с собой возьмете хорошее настроение и погоду, которая сегодня просто замечательная. А синоптики, они частенько могут ошибаться. Пусть и это нам сыграет на руку на следующей неделе, и не будет ни дождинки. Можно ли послушать, пишет Эльмира, песню «За звездой»? Конечно, можно.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, 35 лет тому назад случился большой праздник одной семьи, фамилия которых Савельевы. Вячеслав и Мария, это вас касается. С рождением вашей семьи, с юбилеем, с 35-летием поздравляют родные и ваши друзья. Те самые люди, которые были 35 лет тому назад свидетелями, как два сердца воедино слились на официальном уровне. Вот вас поздравляют и желают никогда не терять связи друг с другом, все так же приносить удачу, все так же вместе разделять радости, быть может, разлуки, какие-то ненастья, но пусть лучше они не заходят к вам в дом. Здоровья вам, как говорится, и в горести, и в радости. Каждых счастливых мгновений вместе разделять желаем вам, пишут ваши друзья. Пусть никакие ветра жизни и завистливые взгляды не сломят вашей любви. Вы знаете, за 35 лет, мне кажется, если ничего не сломило, это уже срок, какой стаж, то все и дальше пусть идет как по маслу. Любовь, она спасет мир, а у вас это чувство обоюдное. Поздравляем вас с юбилеем, счастливой, прочной вашей любви.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: 4. Программа поздравлений.
1: Поздравляем с днем рождения Дариночку Лебедёк. У нее сегодня юбилей. 10 лет исполнилось. Дарина, принимайте пожелания. Мама, бабушка, брат и радио Алиса Плюс. Мы все тоже желаем в день такой прекрасный. Пускай исполнится мечты, чтобы жизнь была разнообразной, полна любви и доброты. Близкие очень сильно просили передать эти слова сегодня вам. Песня «Всем девчонкам посвящается» начинается с этих слов. Конкретно, Дариночка, тебе самого веселого праздника, смеха, подарков, исполнения всех при всех желаний.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Завтра с другом своим собрались мы на рыбалку, ну а сегодня просто отдыхаю. Дома пока еще один, Владимир не заезжал, но завтра, может быть, он отсыпается, я не знаю, во сколько вы там будете на рыбалку выдвигаться, может быть, с первой звездой, с полуночи соберетесь и поедете. Юрис, доброго вечера и вам. Вы решили не просто рассказать о планах на завтрашний день, еще и удивить, и поразить, и раздразнить сегодня, что я теперь даже не шашлыка хочу, а вашего вкусного спелого арбуза. Даже рассказали, где и за сколько купили, почем. Слушайте, Юрис, я сейчас для вас песню поставлю, вы говорите, какую-нибудь на ваше усмотрение. Вот о сладком арбузе мы и послушаем. Как же захотелось взять ложку, разрезать этот арбуз напополам и ни с кем не делиться второй половиной, просто уплетать за обе щеки. Приятного вам аппетита!

0: поколений.
1: А я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Окажется в завершении часа, даже не кажется, а 100%, 101,6% я обещала песню Володе вам. И чтобы вы долго не дожидались, 19:00 в завершении этого часа Светлана Лобода с вами на такси покатается прямо сейчас.

Александра написала: «Алиса Плюс, я тоже хочу песню услышать. Что-то из Зиверт, но, пожалуйста, про любовь, я вас очень прошу. Не хочется даже что-нибудь из современного, чтобы вы ставили в эфир. Как-то давненько мы не перебирали ее творчество». Александра, здесь я полностью соглашусь. Давайте-ка, если о любви вам хотелось, ничего лучше не придумала, чем послушать песню. Так и называется «Я тебя люблю». Хорошего вам вечера и любви всем!

0: поздравлений.
1: 1:08:19:01. Ну что, друзья, проверка связи снова. У Юли Сергачева у микрофона половина эфира уже пролетела. Если вы все еще с нами, это здорово. Если присоединились только что, добро пожаловать. Если кто-то в субботу из вас решил заняться чем-то приятным и полезным, к примеру, слушаете радио «Алиса Плюс» и попутно делаете какие-то дела. Быть может, готовите ужин, почему бы и нет, и гости на пороге, или любимый муж сейчас вернется, а может быть, именно он сейчас для вас делает тот самый ужин. Это можно делать под любимые песни. А если вы тот счастливчик, который сегодня вообще никуда не спешит и просто наслаждается выходным бездельничая, напишите нам 20201016, если вы узнали себя, то вы точно по адресу песни будем слушать до 9 вечера. Можно и, конечно же, слушать их попутно, поздравляя с праздником близкого человека. 18 июля, если вы что-то упустили и кого-то не поздравили, звоните и говорите об этом в прямом эфире. Напомню еще раз, 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: Если выбрали любимую многими песню, праздничную самую в исполнении Юрия Шатунова, с днем рождения называется она, то точно праздник с тортом будет. Илиночка, принимайте поздравления. Сегодня 9 лет. Родители сообщили об этом, поздравляют. Бабушки, дедушки, братья, от тети и дяди пожелания тоже. Все вместе прилетело. С днем рождения поздравляют вас, Илина. Любимая наша девочка, тебе уже исполнилось 9 лет. Это же такое время классное, удивительных открытий время, веселых приключений, исполнения желаний. Желаем тебе всегда улыбаться, быть счастливой, смелой и доброй девочкой. И рядом пусть будут верные друзья, а каждый день приносит радость и новые чудеса. Мы очень тебя любим и гордимся тобой, Илиночка, и мы гордимся вами. Особенно тем, сколько вам сегодня исполнилось. 9 лет. Прекрасная цифра. Где же мои 9 лет? Это самый удивительный, прекрасный возраст. Хотя каждая цифра прекрасна по-своему. Илина, мы желаем самого счастливого детства. И пусть мечты исполняются чаще, чем вы только задумываетесь о них. Вкусного торта, веселого.

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-30.
1: Реклама саимнецкас дарбības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
3: Антонине привет сладкой конфетке моей, любимой на свете, самой необыкновенной. Евгений, мы, это, во-первых, без стихотворений уже прочитали, сколько приятных слов, да? А тут же еще и все в рифмоплетной форме. Тонечка, ловить свой привет традиционный. Привет, моя конфетка, пишет Евгений. Пусть этот день будет очень светлым, пускай улыбка расцветает на твоих устах, а сердце радостью наполняется, и каждый миг приносит только лишь тепло, любовь в душе твоей не гаснет. С любовью нежной от души тебе привет мой поспешит. С любовью от Евгения, Тонь, как мы и говорили. Вот мы просто уверены. Мы просто уверены, что вы расцветаете каждый раз, Антонина, от таких слов. Как самые роскошные цветы, потому как вы в руках такого толкового садовника. Тонечка, хороших вам выходных.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС WhatsApp Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Этот летний июльский день пылает не только от погоды, но и от чувств. Рамуальд, у вас сегодня годовщина свадьбы. 10 лет вашей семье. От жены Марии вам огромный привет и поздравления. Сегодня, дорогой мой муж, исполняется 10 лет нашей семье. За эти годы было все. Было все. И радость, и трудности, и смех, и тишина. Но спасибо тебе за эти годы и за нашу семью. Пусть впереди у нас будет больше тепла, взаимопонимания, счастливых моментов. С годовщиной нас, с любовью, твоя жена Мария из Вильнюса. Рамуальд, мы вас поздравляем с Марией. Любви, поддержки, понимания с полуслова. Поздравляем еще раз. Умножайте свою дату в несколько раз.

0: Выпьем за любовь.
1: В эфире программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Елизавета, с прекрасными выходными, совместными, судя по всему, сосед вас поздравляет. Вот оно, лето, пишет. Кстати, ни разу еще сосед ваш не представился, но мы-то знаем, что вы в Монако сейчас ни в чем себе не отказываете. В Монако, пишет ваш сосед Лиза, знойным летом, жарким солнцем, лазурным морем, прекрасной девицей. В общем, все совпало. Наслаждаемся мы. Елизавета, вам передают привет и сказали, что вы будете зажигать до самого рассвета. Вы знаете, а мы в Монако не полетим. А все потому, что у нас в Даугавпилсе свое по погоде Монако. И, кстати говоря, температурные градусы совпадают у нас с вами. Между прочим, у вас плюс 27, у нас тоже. Надел купальник и к озеру. Мне кажется, даугавпилчане и гости нашего города так и проводят время. В большинстве своем. Елизавета, ну а вы на побережье, как мы уже и сказали, ни в чем себе не отказываете. С выходными вас!

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, доброго вечерочка вам и привет, летит из Крауи. Старые друзья в баньке собрались у Чеслова, парятся, они отдыхают и ловят кайф от хорошей погоды. Всем удачи желаем. Всем такого отдыха я бы тоже пожелала, Чеслов. А что еще для счастья нужно? Ничего себе, у вас все есть. Вашим друзьям привет и легкого пара. Песню, которую в запросах вы оставили, мне кажется, вы уже узнали с первых нот.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот кто-то собственной персоной к нам заявился, открыв дверь с ноги в эфир. Здравствуйте, добрый вечер, доброй субботы. Кто же это?
2: Здравствуйте.
1: Так, мужчина, судя по голосу, здравствуйте. Как вас зовут-ка? Ну-ка, расскажите-ка нам сначала, познакомимся с вами.
2: Ну, пока будет загадочно мое имя.
1: Загадочное ваше имя? А вы кому-то привет, да, может, отправите, и мы узнаем по вашим друзьям, близким, знакомым, кто это им тут нажелать всего спешит.
2: Будем загадками играть. То, которое стояло дерево, большое, яблоня. И мы ее вчера вселили.
1: Как у вас дела с крепатурой, Денис? Все, я поняла, кто это звонит. Как у вас там сегодня? Руки, ноги не болят? Все цело?
2: Ну, мышцы чуть-чуть побаливают.
1: Побаливают, да? Ну, все пройдет. И печаль, и радость, как в той песне. Вы какую-то, наверное, друзьям хотели бы сегодня передать вместе с приветом. Аня-то, кажется, вчера звонила. Кто там у вас еще в компании?
2: Аня-то, Славик. Сегодня отдыхают еще у нас друзья и...
1: Ах, вас, много. Света с кем-то приехала или одна?
2: Ну, Света с мужем.
1: Вот. А муж как зовут? Всех же давайте перечислим, пока они там около радиоприемников.
2: Вот угадайте с трех раз. Тоже Денис.
1: Тоже Денис. Ну, слушайте, ну я к вам хотела бы приехать и между двух Денисов желание загадать, но предоставлю это, Светлана, вам. Песню «За друзей». Я знаю, что «За друзей» очень сильно просили, потому что вы, Денис, писали в СМС, не представившись. Со всех фронтов, со всех сторон летел ваш привет. Ну, здорово, что вы дозвонились. Классного вечера вашей компании. И всем такого друга хотим пожелать. Готового прийти на помощь.

0: эфире программа поздравлений. Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
0: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: День прогулок под дождем сегодня, но в Даугавпилсе пока не капает, и это хорошо. Тонечка, вам привет от друзей из Риги, и написали, что вы любитель дождя. Вот, в принципе, я любитель дождя только когда он закончится, и тогда, когда грибы уже в лесу после него появляются, вот это дело я очень даже люблю и уважаю. Тонь, вам привет. Друзья пишут, когда идет дождь, мир становится он совсем другим и живет по другим законам. Люди обычно прячутся от этого мира по домам, бегут под крыши, закрываются капюшонами, но если взять большой зонт, улыбнуться дождю и пойти гулять, а не бежать в поиски укрытия, то дождь обязательно нашепчет волшебную сказку. Надо только прислушаться и присмотреться. Если вот так вот долго присматриваться к дождю, можно и уснуть. Тонечка, на вас сонный эффект оказывают эти капли дождя? «Вишневая любовь» была выбрана в продолжении для вас с пожеланиями прекрасных солнечных выходных, несмотря на то, что сегодня такой вот праздник дождя.

0: любовь.
1: Друзья мои, напомню, что остается чуть больше часа у нас с вами, поэтому если вы куда-то собираетесь, к примеру, на концерт, как Марис, потому что сегодня Краслова гудит, день города там празднуется, группа «Европа» будет петь, я думаю, что, Марис, вы написали нам сообщение неспроста, я-то знаю, откуда вы и куда вы направляетесь. Вот конкретно, я думаю, на этот концерт с праздником ваш город, красивый, замечательный, процветание ему. А если еще какой-то праздник сегодня есть, а вдруг красловчане наш тоже слушают, вот прямо сейчас. 20-20-10-16. Пишите, поздравляйте, выбирайте песни для разогрева или звоните 654-25-00.
2: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений.
1: «Соседка, заходи на огонек» могла бы звучать прямо сейчас песня в начале нового часа, в котором я, друзья, всех и приветствую. Присоединяйтесь, активно участвуйте. Этот час на сегодня завершающий. Но нет, песня будет другая. Просто вечерний субботний привет Зинаиде подарим вместе с цветами в песне «Дарите женщинам цветы». Зинаида, от вашей соседки с наилучшими пожеланиями, от Риты вам физкульт привет. А я напомню, что все ваши приветы, они все долетают на 101.6 FM, все долетают в эфир. Главное, сообщайте, кому они сегодня адресованы, а мы уж, поверьте, перенаправим в нужный адрес. 2020-1016, связаться с нами с помощью текстовых посланий возможно. Также возможно дозвониться в эфир 654-2500. Буду рада вас услышать, и не только я, а еще и те, для кого ваши слова сегодня.

0: эфире программа поздравлений.
1: А знаете, что делают с гонцом, который приносит весть плохую? Я не буду об этом говорить дальше, продолжать, но Янис сообщает, что новость, смотря для кого, какая будет эта новость. Для кого-то хорошая, для кого-то плохая, кому-то наоборот дождь был просто необходим, потому как если очень жарит температурный градус, хочется освежиться и хотя бы одну капельку на себе прочувствовать. В Даугавпилсе начинает капать дождик, передает нам личный наш синоптик. Наш репортер Янис. Янис, в каком районе-то капает, скажите конкретно. Сейчас я тоже жалюзи чуточку приподниму и посмотрю, как у нас обстановка в центре города. Алиса Плюс, здравствуйте. А мы хотели бы у вас заказать песню. Ту, которую вы заказали, сразу говорю, у нас ее нет, но будет другая. Самое главное, это же субботний бригадный сабантуйчик девчонкам из бригады, которые сотрудничают с Оксаной Красильщиковой. Большой привет! Елена Заборовская организовала эту встречу, судя по всему. Девчонки, хорошего субботнего вам вечера. И собирайтесь вот так вот душевно почаще. Ну что я вам скажу, в Даугавпилсе стало мокро даже в центре. Дождинки, видать, из окна

0: немножечко подслушиваю, приняв звонок следующий. Кому-то тоже сегодня здорово, и так здорово, что хотелось бы кому-то, наверное, об этом сказать или приветом порадовать. Здравствуйте, доброго субботнего вам. Кто у нас на связи на этот раз?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Кстати, голос ваш впервые слышу, кажется. А может быть, я ошибаюсь.
1: Хотелось бы передать приветик с поселка Крауе. Вот мы сейчас сидим в компании, девочки колесного цеха завода ЛРЗ, девочки тележечного цеха и также малярный цех присутствует у нас. И нам хотелось бы передать им приветик и поставить для них песенку «Он уехал прочь на ночной электричке».
0: Слушайте, я так и знала, что эта песня прозвучит. А кто дозвонился?
1: Это Лена.
0: Леночка, меня шестое чувство не подводит. Пусть вам хорошо сегодня субботу отмечается, проводится вместе. Девочкам всем большой привет передаем. Вот не знаю, как так происходит, но я знала, какое-то у меня экстрасенсорное чувство, способности открываются. Хороших вам, девчонки, выходных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Испытать удачу и на прочность, и, конечно же, захотелось еще. Алиса Плюс, здравствуйте, можно у вас песню попросить? Называется она «Не люблю ни лето», и Анет Сай поет. Конечно, можно. А почему испытать удачу? У нас еще времени целых 40 минут, 20, 20, 10, 16, и вы пишите, если песня у нас будет, и вам 100% повезет. А у нас песен много. Выбирайте, заказывайте, сообщайте, и между делом можете кому-то еще и привет вместе с песней отправить, напомнив о себе. Можно это сделать и в прямом эфире. Напомню, телефон, принимающий звонки, исключительно звонки 654-25-00. А я подхвачу желание познакомиться. Еще раз, самостоятельный мужчина в полном рассвете сил написал ему чуточку за 30. Познакомиться он с классной, понимающей, общительной девушкой. В планах у него прогулки, а мест для прогулок у нас столько красивых. И дружба, конечно. А кто его знает, во что эта дружба потом превратится? Девушка от 20 до 35 лет. Напиши смс-ку. Но потом пишет сообщение мужчина, что, может быть, даже никто и не напишет. Вы знаете, в этих делах, я соглашусь, лучше, конечно, когда мужчина пишет первым. Но, милые дамы, увы, номер известен только мужской половины, мужской стороны. Поэтому уж сделайте-ка первый шаг вы, кто знает, к чему он приведет. Пусть к счастью, к чему-то хорошему. 26 763 455. Ну, а теперь чуточку помедленнее, вы же записываете. 26 763 455.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Поздравляем с днем рождения Андрея Гриднева. Андрей от семьи Гридневых и Житинских для вас поздравления. Песню выбрали, конечно, соответствующую под ваше имя. Желаем сил, желаем везения, желаем солнца, радости, удачи и здоровья в придачу. Чтобы успех сопровождал, крепко за руку держал. Пусть приходит вдохновение, пусть приходит радость и хорошее настроение и возможности творить, радоваться и любить. Не встречать в пути ненастье, пусть царит лишь смех и настоящий Андрей в вашей жизни счастье. С днем рождения вас!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Хочу поздравить свою знакомую. Знакомую зовут Рита. Это пишет вам Зинаида. Зинаида, и судя по всему, Рита сегодня вам привет отправляла. Но у вас повод поважнее. Привет, это само собой, конечно, соседка, ловите. Но завтра, Рита, у вашей внучки Каролины день рождения. 9 лет исполнится прекрасных. Внученька ваша далеко, мы знаем, в Германии. И поэтому заранее мы с Зинаидой вот так вот организовали это поздравление. А вам тоже будет приятно, я уверена, услышать пожелания для вашей внученьки. От вас тоже я получила все слова. Мы надеемся, что и Каролина услышит в Германии. Да, в любой точке мира нас можно услышать. Главное, на сайт зайти alisaplus.lv. Каролиночка, мы желаем улыбаться. Мы желаем верить в себя, быть доброй, смелой, счастливой, умной, талантливой девочкой, оставаться такой же замечательной, а мечты, они обязательно в явь воплотятся пусть. С наступающим праздником, Зинаида выбирала подарок музыкальный, Рита, так что делайте громче.

плачешь, мое сердце разрывается на части. Когда ты улыбаешься, я на вершине счастья. Когда-нибудь ты станешь девушкой, невестой, и мы споем с тобой эту песню.

0: Программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Доброго вечера пожелали нам Людмила, Лиана, Ольга, Боря и даже собака Капа в этой команде. Отлично себя чувствуют. Отдыхающие в Балдырае. Алиса Плюс. Мы хотели бы скромно поздравить всех в субботу и особенно нашу обалденную компанию. А почему же скромно? Еще и песню заказали. Но песня, конечно, это необычный музыкальный выбор. Я думала, что-то там будет развеселое. Нет, все в один голос кричат хором. Хотим группу кино, песня группы крови. Пожалуйста, организуйте. Песня будет. В общем, вся ваша компания обалдеет в Балдырае. Это мы уже поняли. А вот это у вас выходные. Всем хочу пожелать отличного отдыха, кто бы где ни находился. А программа поздравлений до 9, так что если вам чего-то не хватает, хотя бы песни, сообщайте, пишите. 20 20 10 16. СМС, WhatsApp, Viber.

Сообщение прилетело, кстати, уже давненько. Поздравляем Дениса и Светлану. Ира и Денис поздравляют. С чем, я так и не выяснила, но что-то мне подсказывает, что это именно те ребята, которые отмечают просто хорошие выходные. И просто это тот Денис самый, который вчера пришел на помощь. Мне кажется, что и здесь меня шестое чувство не подведет. Ребят, хорошего вам времяпрепровождения.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
1: СМС WhatsApp Viber.
2: Хорошо отдыхающим девчонкам из бригады Оксаны мы уже привет сегодня передавали. Но какая-то молча завидующая коллега решила вновь об этом вспомнить. И что-то мне подсказывает, Леночка, что это вы. Елена прекрасная, мы вам сразу еще раз ответим в эфире. У нас нет песни, которую вы организовали и запросили на сайте. Быть может, если у вас есть мобильный телефон и наш номер 2020-1016, напишите, мы с вами что-то другое успеем подобрать. 20 минут всего лишь остается. Потому как на свое усмотрение я бы что-то запустила, но вы же можете и в третий раз запросить песню «Там за рекой». Напишите, пожалуйста, или позвоните, так еще быстрее будет. 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и что вы думаете, пока кто-то там пишет? Юльчик, хороших выходных, спасибо за эфир, еще, между прочим, 19 минут которого. Кто-то в это время пытается дозвониться, используя его по максимуму. Вот эти ребята крутые, конечно. А может быть, и девчонки мы сейчас узнаем. Здравствуйте, кто это? Добрый вечер.
2: Алексей,
1: здравствуйте. Алексей, кстати, мне почему-то Алексей Брянцев. Алексей Брянцев мне пришел.
2: Я просто хочу моей любимой женушке, вот, Аллочке Кольцовой, хочу пожелать много счастья, много всего. Вот. Вот все, что она желает. Вот. И всего-всего. Вот. От Алексея.
1: А скажите, да. А Аллочка ваша песню, наверное, Брянцева все-таки я угадала, возжелает. Понравится ей, да?
2: Ну, она Брянцева, ну, обожает всего.
1: Обожает всего. Ну, давайте тогда я буду солнцем. Солнышко подарим вашей Аллочке. Как вы на это смотрите? Так, Алексей решил послушать песню вместе с Аллой. Алексей Брянцев будет обязательно. Алексей. Аллочка, ловите привет. Сейчас я еще раз один схвачу. Передаю привет всем, кто едет в дороге, кто едет в пути. Акнисте Даугавпилс, сейчас мы с вами на связи. Алиса Плюс, пожалуйста, поставьте Леонида Агутина «Голос высокой травы». Вот пойду себе сейчас зафиксирую. Вы там пока в пути, в дороге, я думаю, еще не доехали, все-таки связь не оборвется, и услышим мы еще и эту песню. Хорошего вам пути.

0: поздравлений.
1: Когда одновременно человек 15 в WhatsApp что-то печатают, мне становится страшно просто потому, что уже 20:49, а мы-то в 9 часов закругляемся, и я не то что песен не могу пообещать, даже если очень сильно возжелаю. Я даже сообщения, наверное, все не успею прочитать. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы еще раз Андрея Гриднева поздравить с днем рождения. Андрей, не все вас порадовали. Вам привет из Испании от семьи Лотковских. Желают тебе они. Вот они так и пишут. Желаем тебе, брат, чтобы ты был счастлив. Чтобы исполнились все твои мечты. Чтобы ты был здоров всегда. Чтобы вершины тебе покорялись. Причем, Андрей, легко. Чтобы проблемы все решались на раз, два, три по щелчку пальцев. Чтобы печали тебя не постигали. Чтобы родные рядом были. Долгих вам лет, Андрей, мы пожелаем и счастливых, и прекрасных. Алиса Плюс, здравствуйте. Если возможно, слушайте, какой-то флешмоб, успей, и скороговорка это сейчас же выйдет. Никак иначе. Если можно, передайте огромный привет Илье и Синтии, которые сейчас находятся в пути. Пускай Илья не нервничает и хорошо высыпается. Илья, ну такая возможность. Вас везут, вы не за рулем. Ловите удовольствие, закрывайте глазоньки и потом не успеете моргнуть, как окажетесь дома. Хорошей вам дороги еще раз пожелаю.

уважаемые слушатели, пусть у каждого из вас все будет хорошо, сбудется мечта, пусть и какое-то маленькое желание, но обязательно в течение этих выходных. Вот такой вот посыл, вот такая вот нота, на которую мы завершим сегодняшний эфир. А я, Юлия Сергачева, временно с вами распрощаюсь. Вот так быстро, да. Спасибо не только за этот вечер, а за всю неделю, которую мы с вами параллельно работая радовались, праздновали и дарили друг другу радость и близким вашим, что самое важное. Добрых выходных и добрых в них событий. Пока-пока, услышимся на волнах 101.6 FM. Удачи!

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок, в полночной мгле, при свете звезд крупинок. Куда бы я ни шел,

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Радио «Алиса Плюс».

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

женщина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.